Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Авторадио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав-Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет и

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Люди, которые постоянно заканчивают сообщение точкой, на самом деле почти что на 50% чаще, чем коллеги другие, которые ставят восклицательные знаки и смайлики, выгорают. Советуют таким сотрудникам не предлагать какие-то тренинги, а просто отправить их на дополнительный выходной. Проанализируйте, и даже если вам вообще не близко выгорание, начните ставить точку. Возможно, после такой новости вам дадут новый выходной или какой-нибудь дополнительный отпуск.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лавра». Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие

0: сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Кэлин Харрис и Сэм Смит здесь в эфире Love Radio. Эти двое дарят нам танцевальный трек Desire за 8 минут до конца часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а дальше в новом часе настроение танцевального будет еще больше, но не только его, а лирика тоже появится. Эд Ширан, Джастин Бибер до конца текущего отрезка вместе с нами. Работа I Don't Care, ну и финал за Айлоком и Дженнифер Лопес с их треком Everything Fine. Так что обязательно оставайся с нами. Саундтреки твоей любви ждут тебя в новом часе.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
2: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Алисы Полдень. Продолжаем с тобой поиски лучших саундтреков для этого вторника. Час будет музыкальным. Диджей Гоша и Джейсон Дерул, а также Мелоди откроет его работу. Мичика будет Баиндек Чой Мод с нашумевшим треком Шаде. Ну и я, Макс Фабиан, тоже здесь.

And ready. Здесь на волнах Love Radio от Sombr. Красивая работа, 12.20 столица. Мы же движемся с тобой вперед и переходим к интересным вещам. Интересны они настолько, что кто-то через несколько минут станет гораздо-гораздо счастливее. Я, конечно же, говорю о человеке, который получит 2 билета в Лужники 10 или 11 июля. Это произойдет. Сольный концерт Егора Крида. 2 больших шоу, и у тебя есть возможность попасть туда абсолютно бесплатно с кем-нибудь еще. 2 билета я отдам тому, кто первым мне напишет в мессенджер Макс по номеру 8915-300-106-6. Я тебе сразу перезвоню и буду поздравлять в

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Мари Фарбен, Рен Миллер, Body Talk, язык тела здесь в эфире Love Radio. Ну а мы переходим к общению с человеком, который был расторопнее всех и написал нам в Макс Первом. Девушка зовут Лена, она из Москвы. Лен, привет!
1: Привет, привет!
0: Привет, как дела? Ты чем занята?
1: Отлично, отдыхаю, выходная.
0: У тебя сегодня выходной, класс, во вторник.
1: Да,
0: тебе
1: да.
0: Завидует, наверное, сейчас вся страна, потому что во вторник выходные бывают не у всех.
1: Как проводишь свой выходной? Смена графика от него зависит.
0: Как проводишь?
1: Ой, кофе пью на веранде, вот отлично.
0: Ой, я сейчас подпис.
1: Пока погодка отличная.
0: Скажи, где ты находишься, и я приеду к тебе. Ну да ладно, шутки в сторону. Я думаю, что сейчас вся страна за тебя будет радоваться, особенно нам. Может быть, кто-то и позавидует, потому что я с удовольствием вручаю тебе 2 билета на концерт Егора Крида 10 и 11 июля. У него будет большое шоу в Лужниках. Расскажи мне, насколько ты хорошо знакома с его творчеством, насколько ты рада?
1: Слушаю постоянно, даже когда в такси езжу. Вообще очень нравится. Особенно песни его вот «Потрачу». Еще недавно вышла с Артик и Асти «Карма».
0: «Карма»,
1: песня.
0: Согласна.
1: «Кайфую».
0: С кем пойдешь? Я тебе вручаю 2 билета,
1: душевная.
0: С кем пойдешь?
1: С подружкой.
0: С подружкой. Наверное, она счастлива не меньше тебя.
1: Да, я еще ее не обрадовала, но обрадовать.
0: Так вот, потратьте это время 10 или 11 июля с пользой. На Егора Крид сходите, и тебе еще раз поздравляю. Ну а прямо сейчас «Невеста».

0: Сегодня обсуждаем тему, а нужно ли возвращать девичью фамилию после развода. Константин нам рассказывает, что, как говорит моя теща, самое хорошее, что мне досталось от моего бывшего мужа, это фамилия. Ну вот, самое главное, что она это вам говорит, а не своей дочери.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лаврадио». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
5: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
6: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
7: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Break Make Me Dancer. Это легендарная работа от кого? Конечно же, от Freemasons и Sophilis Baxter здесь в эфире Love Radio. Настоящие мастодонты танцевальной музыки мирового масштаба.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Тем временем, ребята, 12:49 в столице. Мы движемся с вами в новый музыкальный час. Неумолимо он приближается. Также приближается Майя Мишель на малиновой луне. Вместе с ней прокатимся. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Happy End. Супер новиночка, свежая работа. Также следом за Майей Мишель. Ну и в финале часа Ибон Forever.
2: Реклама.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

час дня в Москве. Уверенно мы движемся, я думаю, что в таком же ритме и продолжим. Впереди все самое интересное, ну и, конечно же, очередной эпизод «Билеты в лето». Итальянские сезоны стартовали, жди моего сигнала. Ну а пока

0: И дослушали до очередного эпизода проекта «Билеты в лето». Вчера у нас стартовали итальянские каникулы. Белиссимо, как говорится. А это значит, что мы, в данном случае я, собираю пул финалистов. 17 июля мы вручим одному из вас поездку, точнее круиз на морском лайнере из Сочи в Италию. Вот, белиссимо, там и будешь говорить. Но сейчас тебе нужно набрать номер моей студии московской 8495-956-106-6. Звони, я прямо сейчас возьму трубочку, и кто-то станет счастливее. Погнали!
1: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе плюс +7 978 207 27 97.

0: играть больше, поет Кайза. Боб Синклар то же самое делает, но только, наверное, он это молча про себя подпевает, потому что он музыкальный продюсер, ну а Кайза вокалистка. 13:26 столиц, я тоже не могу ждать, хочу скорее в проект.
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Белиссимо. Хочется сказать мне всем, кто не дозвонился, ну, собственно, дозвонитесь потом. Итальянский я не знаю, вот одно слово. Зато есть у нас слушательница Наташ, которая знает не только итальянский, но еще и другие языки. Наверное. Наташ, привет.
2: Всем привет.
0: Наташ, ты вообще каким языком обладаешь?
2: Русским.
0: Русским. Английский, итальянский, что-то еще там греческое?
2: Ну, так, немножечко, могу послушать.
0: Ты даже арабский не выучила, когда в один из прошлых разов выиграла поездку в Эмираты?
2: Нет.
0: Не выучила. Друзья, кстати говоря, Наташа тот самый человек, который выигрывал у нас в предыдущих розыгрышах билетов в лето. И это, ну, яркий пример того, что все реально, и эти люди живые. Вот Наташа у нас, значит, на проводе. Наташ, еще раз, давай я тебе напомню, что нужно сделать. Хотя, ты знаешь, лучше меня. Вот скажи, что нужно делать?
2: Нужно выбрать палубу и каюту.
0: Прямо сейчас этим займемся. 3 палубы, 10 кают. Куда ты заселишься?
2: Я думаю, на первую палубу, в третью каюту.
0: Первая палуба, третья каюта. Минуточку, мгновение, я все проверяю. Так ли это? Давай посмотрим, заходишь ли ты туда или нет. Угу.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: И это при том, что ты не отмечаешь, не ведешь супердневников этого проекта и так далее. Я тебя поздравляю.
2: Спасибо большое.
0: Теперь когда будешь слушать «Красавцев Лав Радио» с самого утра?
2: С 17-го, вот как выйду из отпуска.
0: 17-го.
2: Прилечу и буду слушать.
0: Ой, как раз. Прилечу и сразу в другую страну, значит, уплыву, да, практически.
2: Да.
0: Слушай, ну, губа не дура, конечно. Я тебе желаю, чтобы у тебя все так и произошло. Спасибо, что с нами. Ну, а прямо сейчас The Weeknd, Ariana Grande, Save Your Tears, дальше Banderas и их легендарный Манхэттен.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: танцуй, иди, вставай, делай, что хочешь. Главное, чтобы это было красиво и в ритм. Ну, вот в данном случае творчество Мари Краймбрери, треку «Иди, танцуй». 13.50 в столице. Дальше танцуем в сторону финала часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Красиво двигаться, как говорится, не запретишь. И мы с тобой до конца этого часа красивую музыку послушаем. Джастин Бибер, будет его работа «Yummy». Icona Pop, заглянут «Butterfly Feelings». И Бибер Экса со своей суперновинкой «One Day».
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight — символ ваших чувств. 16+.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
2: Я люблю тебя.
1: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

часа дня в Москве. Продолжаем наслаждаться этим вторником, хорошей погодой, летом. Не забываем, что вот сегодня заканчивается первая треть, нужно успеть всем. Ну и, конечно же, хороший плейлист тебе в помощь. Avalon Rocks and Vertigo прямо сейчас, дальше DJ Smash Vintage.

час пик. В этом городе не каждый герой.

0: Свежак от BTS, Come Over, здесь в эфире Love Radio. Действительно, атмосфера присутствует, но мы летим дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Дальше атмосфера будет и тоже суперхиты от российских исполнителей. Мод «Случайности не случайно» до конца часа. Ждем.
2: Случайность.

0: скоро мистер Ноу Недоло, Терри Свинс. Слушай Лав-радио и оставайся на волнах саундтреков твоей любви.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Телефон рекламной службы Лав-радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Сегодня обсуждаем тему, а нужно ли возвращать девичью фамилию после развода. Константин нам рассказывает, что, как говорит моя теща, самое хорошее, что мне досталось от моего бывшего мужа, это фамилия. Ну вот, самое главное, что она это вам говорит, а не своей дочери.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Пару сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Спрашивали, что потом будет шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные. Love Radio.

0: Feels Like На-На-На. Именно с таким настроением мы постепенно подходим к финалу часа здесь в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Безусловно, продолжим тебе дарить шикарное настроение и крутые эмоции уже в новом часе. Ну а до конца текущего Vanatech Denisha, Someone, Мод, случайности не случайны. Послушаем философию, музыкальную философию Мотом. Ну а также Алан Вокер, Забель Мелькман и Гейтрин Урайан с совместной работой Broken Strings.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4 990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

3 часа дня в Москве. Продолжаем делать горячо, свежо, ну и, конечно же, музыкально в новом часе. Новый плейлист Алекс Уоррен, Fever Dream. Прямо сейчас дальше Зирт. Газуем вместе с ней. И Bruno Mars, I Just Might тоже будет. Меня зовут Макс Фабиан. Всем привет. Привет.

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: твой-твой и ничей больше, ну а точнее наш национальный российский герой Дима Билан. Твой номер один здесь на волнах Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: 15:20 в столице, впереди также будут герои, ну и те артисты, треков, от которых ты не ожидал, а они действительно могут удивить в хорошем смысле. Вот, например, Адам Ламберт с такой крутой новинкой Under the Rhythm. До конца часа обязательно обрати внимание. Чуть раньше Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me. Скоро, уже скоро Клинган, Дваргин, Kids on the Run. Слушай Love Radio и не забывай мечтать.
2: Реклама.

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет

0: на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Это был самый летний трек, лично по моему мнению. Summer's Back, лето вернулось уже как месяц от него прошло. Элок Джесс Глин только что были здесь в эфире Love Radio. Мы же движемся вперед, в сторону финала часа. Там и новый не за горами. Прямо сейчас Ял Ричардсон и Габриэла 100 Miles будет там, там Lambert, Under the Rhythm. Супер новинка, обрати внимание. А также Моджи, их легендарная Лэри.

0: Москве 16 часов. Love
1: News. Объем выданных автокредитов в России вырос, астрономы нашли микровселенные. Меня зовут Алина Михайлова, это новости Love Radio, подробности прямо сейчас. В первую половину года банки выдали россиянам автокредитов на сумму 580 миллиардов рублей, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что выдача таких займов по-прежнему остается на довольно низком уровне. С невысоким спросом связан общий рост цен на автомобили и низкое желание к риску со стороны банков, которые повышают требования к качеству кредитных историй граждан. Физики из Франкфуртского университета имени Гёте представили теоретическое обоснование существования объектов, которые могут быть альтернативой черным дырам. Согласно публикации специалистов, в предложенной модели при гравитационном коллапсе звезды внутри нее создается микровселенная. Расширение этой системы обеспечивается темной энергией, которая создает давление, противодействующее гравитации. Этим летом у слушателей Love Radio есть шанс отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Астория Гранде по системе «Все включено». Один из победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» уже собирает чемоданы, чтобы отправиться в Грецию. На очереди Италия и Турция. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале второго этапа акции, который мы назвали «Итальянские каникулы». Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте lafradio.ru, категория 18+. На Урале нашли собаку, которую унесло смерчем в лес вместе с будкой. История похожа на сюжет знаменитой сказки «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова. В оригинале ураган поднимает в воздух домик-фургон, в котором пряталась девочка Элли и ее питомец Тотошка. Животное выжило и уже вернулось к хозяевам, пишет РИА Новости. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
0: Счастливый исход получается, возвращение летающей собаки, все с ней, слава богу, ну и, конечно же, и музыка в эту честь. Бритни Спирс, Womanizer, прямо сейчас, дальше Dati Take Me There, ну а я, Макс Фабиан, с тобой еще целый...

Лав Радио.

0: Дуа Липа и ее иллюзии растворяются прямо сейчас здесь в эфире Love Radio. В 16:20 по московскому времени больше нет иллюзий. Только настоящее, только нахождение в моменте.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Мы с тобой иллюзиями никогда не страдали, всегда в моменте, всегда смотрим на мир без этих самых розовых очков, очечков. Продолжаем наше движение вперед, до конца часа Рен Миллер «Body Talk». Чуть раньше Хьюгель Салцо «Джамайка». Скоро Bring Your Love от Мадонны и Сабрины Карпентер. Это Love Radio, дальше больше саундтреков для твоей любви.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Номер 4.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: совсем туман, розовый. Главное, что не очки. Они до хорошего, до добра не доведут. DJ Smash и Dior «Розовый туман» здесь на волнах Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Стремимся завершить с тобой этот час поскорее, чтобы по московскому времени ворваться в вечерний сегмент и кайфовать еще больше. Там и до конца рабочего дня недалеко. Ну а до конца этого часа Али Фарвен, Рен Миллер, Бадди Ток будут Кэт Сай, Габриэла, а также Келлин Харрис и Джейзи и их суперкрутая новинка под названием Satisfy. Я же Макс Фабиан, на этом прощаюсь с тобой до завтра. Услышимся и увидимся сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Желаю тебе классного начала вечера. Пока.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: за год вырос на 85%. Чаще всего покупают книги «Я слишком много думаю, как избавиться от тревожных мыслей», «Тревожный мозг, как успокоить мысли» и «Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных прокрастинаторов и тех, кто просто устал и запутался». Напомню, в 2025 году Москва впервые с 2019 года уступила статус самого тревожного региона страны. Три выпускницы столичных школ получили максимальные 400 баллов на едином государственном экзамене. Такой результат на одном из субъектов является уникальным за всю историю ЕГЭ, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Ученицы сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику. Первой московской школьницей в этом году, набравшей 400 баллов, стала выпускница столичной школы номер 1409 Екатерина Малкова. Позднее она получила 100 баллов за пятый предмет, став единственной школьницей за 25-летнюю историю экзамена, набравшей максимальные 500 баллов. Из-за аномальной жары Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров. Причина – тепловое расширение металла, из-за которого построен символ Парижа. Погода влияет не только на высоту сооружения. В течение дня солнце нагревает разные стороны башни неравномерно. Сначала восточную, затем южную и западную. Из-за этого металл расширяется неодинаково, и верхушка башни слегка отклоняется, следуя за движением солнца. За день она описывает небольшую окружность диаметром около 10 сантиметров. Для людей эти изменения незаметны. Еще больше новостей, а также другой актуальной интересной информации найдешь в нашей группе ВКонтакте, а также в телеграм-канале Лаврадио _Official. Это были новости Лаврадио, Алина Михайлова.
1: Вот бы все так росло от жары на 10 сантиметров. Ну нет, нет, я не о том, о чем вы подумали. Конечно, речь о зарплатах, о вашей любви к Лаврадио и, конечно, о наших чувствах к любимым. Это Лаврадио. Доброго дня. Поехали.

0: One Republic в продолжении часа с треком Give Me Something. На самом деле, эта фраза «Дай мне что-нибудь» знакома многим, но, как правило, слышим ее от наших девочек, девушек, женщин. Причем относиться она может совершенно к разным ситуациям. Тут диапазон применения варьируется в зависимости от дня недели до Луны в Венере. Пробежимся по плейлисту в обозримом музыкальном будущем. Дима Билан и Анастасия Пилок.
1: Когда соберу тебя по частям и мои глаза.
0: За экватором часа Венера и трек «Другая жизнь».
1: Все другая жизнь существует точно. Если другая случится, как и все раз.
0: Ну а сразу после рекламы «Моя Мишель» на «Малиновой луне».

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Лав Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Крым Золото открывает свадебный сезон.
6: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
5: Крым Золото. Всегда отличная цена.
7: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
8: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

нашем на небе до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Диляна и Джакон. Драма практически диснеевского масштаба про Рапунцель и принца, только если для спасения принцессы. Были задействован наследник престола и конь. В этой версии сказки главным героем должен быть Джигит с наследством в виде шаурмичную киевского и заниженная приора.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Касаемо перспектив на остаток часа, тут Дэвид Гетта и Сиа, Let's Love, Дима Билан и Анастасия Пилок, ну а под занавес 60-минутки Бритни Спирс и легендарная Burn to Make You Happy.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк» 16+.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Порядка 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: И тогда запер.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
8: Юлианна Караулова.
9: Сергей Лазарев.
10: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: российской столице 6 вечера. Love News.
1: В Москве до конца рабочей недели будут бесплатно предлагать воду. В столице попробуют установить новый рекорд. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Москвичам из-за жары будут предлагать воду на вокзалах и станциях МЦД. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. По прогнозам синоптиков, июль начнется с 30-градусной жары, на смену которой придут грозы с ливнями. Тем временем аномальная жара сейчас наблюдается в Европе. Стартовал прием заявок на участие в 4-м всероссийском конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». Путешественников со всей страны приглашают поделиться своими маршрутами по Дальнему Востоку и Арктике. Участники могут представить свои экспедиции, походы и поездки вне зависимости от их масштаба. Задача конкурса заключается в том, чтобы показать уникальную природу, культуру и возможности этих мест. Прием заявок продлится до 15 января следующего года. Победителей ждут крупные денежные призы, обладатель гран-при получит 3 миллиона рублей, за первое место предусмотрен 1 миллион.

0: сотни пар. Напомню, сейчас рекорд зафиксирован в парке Швейцария в Нижнем Новгороде. Там в июне 2023 года одновременно поцеловались 167 пар. Эксперты рассказали, сколько стоит собрать школьника на бал. Платье для школьного выпускного в этом году в среднем обошлось в 8904 рубля. Это на 5% дороже, чем годом ранее. Парадный наряд для юноши чуть менее накладен. 6721 рубль за костюм и 913 рублей за белую рубашку. Это были новости Лав-Радио, Алина Михайлова.
1: Ну иди сюда, я тебя поцелую. 8900. Конечно, если бы Наташа Ростова собиралась на этот бал, Толстой точно был бы недоволен. Это Лав-Радио, всем хорошего настроения. Врываемся в этот вечер вместе. Далее Тедди Свимс, мистер Новый Ролл на первой строчке часа.

0: утро на Love Radio Talk to Me. Случай, конечно, нечастый, но психологами явно трактующийся как тренд позитивный. Так что, уважаемые леди, если ваш парень после работы предлагает поговорить, следуя заветам Зигмунда, советую не отказываться. Ну, мало ли, что вы не разбираетесь в ловле щуки на мотыля. Если вы хотите и рыбку съесть, ну и сами знаете, то делайте все для того, чтобы в общении с вами ваш карась чувствовал себя как рыба в воде.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а прямо сейчас заглянем в будущее музыкальное и узнаем, какие перспективы нас ждут в ближайшие несколько минут. Рыбка, свежий трек от Вани Дмитриева.

0: была Fever Dream от Алекса Ворона сразу после рекламы. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Жареные вкусные семечки Джим.
6: Знаем, любимые едим.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Мы обсуждаем, а нужно ли возвращать девичью фамилию после развода. Вот Анна Грановская нам пишет: «Всю жизнь не хотела менять фамилию. При замужестве пошла на уступок и поменяла. 2 года были женаты. В соцсетях ничего не меняла, только документы». Заметьте, это еще один фактор. Если вы поменяли фамилию в документах, это понятно, это все по закону, но настоящую проверку человек проходит, когда нужно поменять фамилию в соцсетях. Вот если там все изменилось, все, вы официально максимально близки.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама.
2: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
1: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет Банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
1: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Hold On Me от Кайга и Сандро Кавацца. Удивительным образом фамилия этого артиста рифмуется и стусоваться, и прогуляться, и даже целоваться. Выбирай забаву по настроению, а мы станем твоим лучшим музыкальным сопровождением.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, собственно, что же мы расслушаем до конца часа? PH Electra, Every Breath You Take, Ваня Дмитриенко и моя Мишель. Пусть и не четверг, но все-таки рыбка. В конце часа Мадонна и Hang Up.
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: столице 7 вечера. Love News.
1: С 1 июля некоторые категории получат прибавку к соцвыплатам. В России предложили ввести зарплату для домохозяек. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. С 1 июля некоторые категории граждан получат прибавку к положенным им социальным выплатам. Как уточнили в Госдуме, такие изменения коснутся в следующем месяце тех, у кого изменился жизненный статус. Это люди с инвалидностью первой группы, пенсионеры, у которых на иждивении появились дети до 18 лет, или студенты до 23 лет, а также сельские труженики. В Госдуме предложили ввести выплаты для домохозяек из небогатых семей. Речь идет в первую очередь о женщинах, которые официально числятся безработными, но при этом несут серьезную социально-бытовую нагрузку. Ухаживают за детьми, ведут хозяйство, занимаются участком. При этом эта мера должна быть адресной, ее планируют предоставлять только нуждающимся семьям. Главное условие новой выплаты – она временная, повышенная на уровне минимального размера оплаты труда. Рекордные 1500 пар выбрали 26 июня для создания семьи, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Дата вошла в тройку самых востребованных за последние 50 лет. Для молодоженов работали почти 30 площадок. Наибольшее количество регистраций было во дворце бракосочетания Южное Бутово. Самыми популярными локациями для выездных церемоний в этот день стали особняк Спиридонова и музей-заповедник Астафьева. В Дубае из-за жары ввели 4-дневную рабочую неделю. С сегодняшнего дня и до 10 сентября работники госучреждений с понедельника по четверг могут работать по 8 часов, а с пятницы по воскресенье у них будут выходные дни. По второй схеме сотрудники могут

Ну что, друзья, есть еще одна важная новость. Кажется, первый месяц лета мы благополучно прожили. Если интенсивность твоего загара слабо сопоставима с корочкой Бородинского, выкручивай лето на полную громкость. Это Love Radio. На старте Ariana Grande.

0: в лето. Итальянские каникулы.
1: Этим летом у слушателей Love Radio есть шанс отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Один из победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» уже собирает чемоданы, чтобы отправиться в Грецию. На очереди Италия и Турция. Прямо сейчас ты можешь занимать место в финале второго этапа акции, который мы назвали «Итальянские каникулы». Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте Love Radio. Радио.ру, категория 18+. Ну, а для самых удачливых даю отмашку прямо сейчас. Звони в прямой эфир по телефону 8-495-956-106-6, чтобы испытать свою удачу.
0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Концерты в лето. Итальянские каникулы.
1: Ну что, друзья, настало время узнать, кто же этот счастливчик, который сегодня попытается пробиться на эту палубу, занять свое место в каюте. Здравствуйте.
2: Алло.
1: Здрасте. О, я смотрю, вы бодры, веселы и полны энтузиазма. Как зовут вас?
2: Меня зовут Алексей.
1: Алексей.
2: Я дозвонился к вам с Одинцовского района, поселка Горки 10.
1: Прекрасно. Да, поговаривают, это Рублевка там недалеко. То есть вы все о роскошной жизни уже знаете не понаслышке, так сказать.
2: Ну да.
1: Ну да. Ну что ж.
2: У нас красиво.
1: Правильно. Я смотрю, настроение у вас гусарское. Ходят слухи, что вы уже пробовали выигрывать в этой игре в прошлый заезд, так сказать, в греческий, но удача была не на вашей стороне.
2: Да, я все внимательно слушал, красавцев, даже знал секретный код, но, к сожалению, меня не выбрали.
1: Ну что ж, как говорится, один раз случайность, два закономерность. Так что давайте стрельнем прямо сейчас, положа руку на сердце и оперевшись на вашу удачу. Называйте номер палубы.
2: Так, ну давайте, первая палуба.
1: Так, палуба первая, а каюта?
2: Девятое место.
1: Девятая каюта. Ну что ж, проверим сейчас. Проверим? Проверим?
2: Да, ну, давайте.
1: Давайте проверим.
3: Добро пожаловать в каюту.
2: Ура!
1: Ну что, эти громкие аплодисменты, это, видимо, вся Рублевка, так сказать, скооперировавшись с Одинцовским районом и Сокольниками, вам аплодировали. Поздравляю, каюта номер 9, палуба 1, ваше место принадлежит вам. Есть ли уже идеи? Вот так вот, заглядывая немного вперед, кто, возможно, отправится в это романтическое путешествие с вами?
2: Ну, со мной отправится в романтическое путешествие моя любимая девушка Катя.
1: Так.
2: Сейчас она в Владимирской области, на даче.
1: Это замечательно.
2: Отдыхает, занимается там хозяйственными делами.
1: Правильно, правильно. Пусть готовит, так сказать, недвижимость к отбытию. Надо все прибрать перед тем периодом, когда вас долго не будет. Вы будете наслаждаться прекрасным круизом на Астория Гранде. Но это пока что все мечты-мечты. Дай бог они осуществлятся. Я вас поздравляю. Вам хорошего дня. Ну а мы, друзья, продолжаем это Love Radio. Всем классного дня.
0: Билеты в лето в эфире Love Radio.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

0: Но прямо сейчас, друзья, самое время настроиться на позитивный и самое, что приятное, вечерний вайб. Это Love Radio. Расслабляемся вместе, готовимся встречать второй месяц лета. Так что набираем воздуха в легкие побольше и, ну, чего уж, греха таить, не будем его выпускать наружу, потому что воздух нам нужен как воздух. Далее, Ален Фарбен, Рене Миллер, Body Talk, Gayazov Brothers, Fiesta и Tuve Lo. To die for fun.
1: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8 978 49 00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: холодная скандинавская любовь, Tavelo, To Die For, яркие страсти в продолжении часа. Яркие страсти продолжат воплощаться в музыкальных хитах. Само собой разумеется, горячая новинка Happy End от Сергея Лазарева и Полины Гагариной сразу после рекламы, далее Lady Gaga и Poker Face.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: И тогда заперёт нас в
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
9: Я люблю тебя.
8: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Москве 8 часов вечера. Приятная прохлада расселилась над городом. Самое время укрыться от жары в помощь тебе. Самые свежие треки — это Love Radio, далее Love Power и DJ Light. Классного вечера!
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: В продолжении часа на волнах Love Radio. Надеюсь, этот вечер действительно проходит под знаменами любви. Ты с нами, трясешь своими булочками. Ну, не помню, не забывая о том, что, конечно, углеводы на ночь не самая лучшая идея.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Далее мы с вами продолжим движение в том же ритме, прямо по курсу Time Impala и Дженни, Дракула. Медузия, Генри Хамильтон, Дон Монго,

0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Ты опять без меня был в коктейль-холле?
3: А как ты догадалась?
2: По твоему довольному лицу. В коктейль-холле на Тверской 6, строение 2, шведский стол за 1000 рублей, а за 1500 все морепродукты без границ. 18+. Всегда ярко, всегда выгодно. В салонах «Оранжевый рай» стрижки от 399, маникюр от 399, лазерная эпиляция от 399. Ждем вас! Выбирайте адрес салона на сайте oranzhevyyray.rf или в мобильном приложении «Оранжевый рай». Имеются противопоказания? Проконсультируйтесь со специалистом. 0+.
1: Love Radio. Реклама. Телефон в Москве. 8-495-925-33-17.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя.

0: продолжение музыкального часа. Инна и Морента, отдаемся на 100% этим танцевальным ритмам и узнаем, каким будет конец этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Далее по списку Biberex, One Day, Леша Свик с треком Стерва и Black Eyed Peas, My Humps.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Москве 9 часов вечера. Спускается ночь на город, мафия просыпается, но нет, это где-то там, на юге Италии. Мы же с вами можем разбудить разве что свою совесть и сказать ей: «Эй, лето в разгаре, это Love Radio».

0: Это Флорайда и Good Feeling. Ловим вайб с Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А если ты любишь свою вторую половинку, то ты, конечно, слушаешь Love Radio в компании с ним, ну или с ней. Всем классного вечера, немного о перспективах музыкальных. Далее, Hugelin Salt, Jamaican, DJ Smash, Клава Кока, с работы пятница, подождите, ребята, рановато. Ну и, конечно, Бангаранга, хит, шедевр, мастер-пис этого Евровидения от певицы Дары.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: женщинами, конечно, можно ругаться, но не нужно. С женщинами можно спорить, но не нужно. Но есть всегда один обезоруживающий аргумент. Я перепутала. Это «Серебро» я перепутала в продолжении часа на волнах Love Radio. Всем классного вечера. Узнаем, что дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ты слушаешь Love Radio и двигаешься в такт. Далее Мария Зайцева и Никита со свежим треком «Все слова о любви». KDDK, Heartbreaker, ну и под занавес Дайдо, Life for End.

В Москве 10 вечера. И пускай мы плавно прощаемся с июнем, впереди 120 минут, ну а дальше целая жизнь, наполненная моментами счастья, улыбок и, конечно, любви. Это Love Radio, далее Алекс Уоррен, Fever Dream.

В продолжении часа гипнозы, ваши веки тяжелеют, тяжелеют, тяжелеют. Ну, само собой разумеется, женщина — это седьмой кусок пирога. Далее Джонни и работа «Никак». После «На малиновой луне» от моей Мишель. После рекламы Ариана Гранде «Hey there, may you love me». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: «Черный ящик». Проект о том, как нейросети меняют нашу жизнь.
1: Всем привет! Это «Черный ящик» — проект об искусственном интеллекте. Меня зовут Софья Кукарина. Сегодня поговорим о том, как нейросети меняют внутреннюю кухню кинопроизводства.
0: ID.
1: Чтобы разобраться в этом, мы связались с Юлией Панковой, режиссером, преподавателем курса AI в кино в Московской школе кино и Высшей школе экономики. Если мы говорим об искусственном интеллекте в кино, то люди чаще всего думают, что речь идет о генерации видео. Но на каких этапах создания фильма реально используются нейросети? Они задействованы от первоначальной идеи до постпродакшена или процесс строится несколько иначе?
2: От и до, пока мы не видим, да, проектов, которые прям вызывали бы вау-эффект. И это просто такой переходный момент. Конечно, такие проекты будут появляться полнометражные мультфильмы. Если говорить про то, где сейчас присутствует искусственный интеллект в кинематографе в большом, наверное, для улучшения озвучки, то есть, да, прогнать там через какие-то программы, улучшить звук, если что-то пошло не так. Ну вот то, что рисуют заявочные планы, сейчас все больше и больше, да, если не хватает какого-то съемочного материала, но это уже на постпродакшене. Пока еще рано говорить о том, что у нас есть цифровые актеры, потому что людям нужны реальные эмоции для того, чтобы прийти в кинотеатр.
1: В социальных сетях мы видим много вирусного контента, созданного искусственным интеллектом. Ну, например, ролики про сложные отношения клубники и банана. Хорошо ли, что такие творения так заходят аудитории?
2: Это композиционно невыверенные кадры, это не продукт. Все создают нейросети, то есть в этом нет ничего плохого, но проблема в запросе аудитории, что мы привыкаем к тому, что у нас появляются вот эти вот странные генеративные ролики, наша насмотренность становится хуже.
1: Сегодня можно сгенерировать внешность любого человека, воспроизвести его голос. А какие правила работы с образами живых людей есть в индустрии и вообще есть ли какие-то этические границы?
2: Вот это вопрос, который всегда ставит всех в тупик, потому что, конечно же, это все необходимо, но, с другой стороны, как это будет регулироваться, непонятно. Скорее всего, мы сейчас просто на этапе зарождения нового вида искусства. Безусловно, кино останется. Будет просто в кинотеатре два выбора. Нейросетевое кино или обычное кино. И человек будет сам делать выбор.
0: «Черный ящик».
1: На этом пока все. Каким будет мир, построенный при помощи нейросетей, покажет будущее, причем, скорее всего, самое ближайшее. Это был «Черный ящик» — проект об искусственном интеллекте. Меня зовут Софья Кукарина. Пока.
0: «Черный ящик». Love Radio.

0: Лайф-радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лайф-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет.

0: С ответом на риторический вопрос «А как?» Джонни с весьма очевидным ответом «Никак». Ну, на самом деле, действительно, иногда, если что-то не клеится, не получается, проще отпустить ситуацию и дать судьбе решить все за тебя. О том, что услышим до конца часа, прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: За финалит плейлист этого часа Даррен Хейс, работа Insatiable, вслед Армин Ван Бюрен и Софи Эликс Бекстер «Not Giving Up on Love». Под занавес 60-минутки Адам Ламберт «Under the Rhythm». На сим откланиваюсь, услышимся завтра. Всем классного вечера. Пока-пока.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Москве, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

В этом мире во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова бешу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: мы обсуждаем, а нужно ли возвращать девичью фамилию после развода. Вот Анна Грановская нам пишет: всю жизнь не хотела менять фамилию. При замужестве пошла на уступок и поменяла. 2 года были женаты. В соцсетях ничего не меняла, только документы. Заметьте, это еще один фактор. Если вы поменяли фамилию в документах, это понятно, это все по закону, но настоящую проверку человек проходит, когда нужно поменять фамилию в соцсетях. Вот если там все изменилось, все, вы официально максимально близки.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.